0: Есть мир 3,
1: протяжка.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: We are not like the other guys. We play the music you like. DRL. Pleasure Radio.

Дамы и господа, мы готовы начать наш рейс. Будьте любезны, застегнуть ремни безопасности, спинки кресел привести в вертикальное положение, закройте откидные столики и воздержитесь от курения, пока не погаснет световое табло. Командир корабля и экипаж желают вам приятного полета и хорошего самочувствия.